0: лакши пе. Срънуби, гуди пе. Цигариву, секси! Цигариву, секси!
1: Радио Ултра в интернет. На www.radioultra.bg.